же пришли. А я Кало Топер. Кепа Майо Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал в Антово музей.